0: Ой, Зимюнера.
1: Заместитель главы Утинского комиссариата полиции Миндогас Пуньс Кунигис. Советник президента по национальной безопасности заявил, что система раннего предупреждения о дронах в настоящее время работает ненадлежащим образом, и поэтому этому вопросу необходимо уделить больше внимания и финансирования. По словам Дэвида Самотулёниса, этот вопрос будет обсуждаться на заседании Государственного совета по обороне, которое состоится на следующей неделе. Министр обороны Роберт Скоунас заявил, что систему реагирования планируется совершенствовать. Он также добавил, что в министерстве создана рабочая группа по развитию антидроновых возможностей. У нас есть две линии. Одна с литовским производителем. Литовские производители представили продукцию как с детекцией, так с анализом и с кинетикой. Все это есть в одном из прототипных решений. Военно-воздушные силы тестируют его. Когда мы будем знать, что система работает, будем ее внедрять. Как я понимаю, это будет сделано в течение пары месяцев. А вторая линия производства, с которой мы работаем, это наш проект с украинскими экспертами, которые помогают нам не делать таких ошибок, какие были сделаны в Украине, чтобы мы могли более успешно и быстро развивать свои антидронные системы, сказал министр обороны Роберт Скоунас. Тем временем Генеральная прокуратура присоединила инцидент с дроном к досудебному расследованию военных преступлений России в Украине. Все ранее зафиксированные случаи залета дронов в Литву также включены в это расследование. Мэр Утины Мариус Каукенос утверждает, что ни он, ни администрация самоуправления не получали официальной информации об инциденте. По его словам, всю информацию он узнал только из средств массовой информации. В Литве с визитом находится король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия. Президент Гитанас Науседа, принимавший их, заявил, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО открылись новые возможности для развития сотрудничества в сфере обороны. Король Швеции Карл XVI Густав отметил, что Литва является одним из ближайших друзей Швеции. Он подчеркнул важность не только сотрудничества с Литвой, но и укрепления в различных сферах. Украинские власти сообщают, что в результате ночных российских атак в центральных и южных регионах страны ранены как минимум 20 человек, среди них двое детей. Об ударах по жилым домам сообщается в Одессе и Днепре. В последнее время Россия усилила атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, а Киев в ответ наносит удары по целям глубоко на территории России. В выходные украинские дроны атаковали военные и промышленные объекты, энергетическую инфраструктуру и системы ПВО в окрестностях Москвы. Повреждены также жилые здания. Президент Украины заявил, что такой ответ Киева на продолжающуюся российскую агрессию является справедливым. По словам Владимира Зеленского, дальнобойный удары по территории России постепенно меняют динамику войны. Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что Тегерану следует поторопиться и двигаться к соглашению, иначе, по его словам, от иранского режима ничего не останется. Хотя объявленное в прошлом месяце перемирие все еще действует, переговоры между Тегераном и Вашингтоном характеризуются как зашедшие в тупик. Сам Трамп заявил, что они находятся на системе жизнеобеспечения. В то же время государственные СМИ Ирана утверждают, что Белый дом не предложил никаких уступок после последнего предложения Тегерана по урегулированию конфликта. Тем временем Объединенные Арабские Эмираты заявили, что ответственность за удар беспилотника возле единственной атомной электростанции несет Иран, либо связанные с ним группировки, действующие в регионе. По словам официальных лиц, возле станции возник пожар, однако люди не пострадали, и повышение уровня радиации не зафиксировано. Саудовская Аравия, в свою очередь, сообщила о перехвате 3 дронов, летевших из Ирака. Ливанские СМИ сообщают, что несмотря на продленное в выходные перемирие с Израилем, в результате удара израильской армии на востоке страны был убит лидер группировки «Исламский джихад». По предварительным данным, за последние сутки в результате израильских ударов в Ливане погибли 7 человек. Израиль подчеркивает, что во время перемирия сохраняет за собой право проводить военные операции против целей, которые могут представлять угрозы израильским военным или гражданским лицам. В информационном центре Сейма сегодня и в последующей неделе будет действовать выставка, посвященная украинским детям, погибшим в результате российской агрессии во время войны против Украины. Выставка рассказывает о трагических судьбах детей из города Харькова и Харьковской области, чьи жизни были оборваны в результате атак на гражданское население российскими войсками. Выставка организована общественной организацией «Харьковская правозащитная группа» и Харьковской областной прокуратурой. Говорит руководитель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.
0: Это проект, есть такая организация, Харьковская правозащитная группа, давно уже очень создана, более 40 лет, ну 35 точно существует. И Харьковская правозащитная группа с самого основания была участником мемориальского движения. Она входила, то есть она одна из крупнейших организаций в Украине и входила как в сеть международного мемориала. Наш хороший партнер, наш хороший друг. И после войны, значит, по инициативе родителей здесь присутствует Татьяна Матяш, мама одного из погибших мальчиков, убитых. Вот, по ее инициативе была создана эта выставка в конце прошлого года, в 25-м году. Более 300 детей в Харьковской, только в Харьковской области и в Харькове погибли с начала российской агрессии широкомасштабной. И 36 из них дали согласие на публикацию своих фотографий. И вот, ну, на основе такой инициативы родилась эта выставка. Харьковская правозащитная группа это все организовала, поддержала. И основной посыл демонстрации этой выставки вот здесь, в Европе, в Литве, это не первый раз уже. Первый раз она была в Латвии, потом в Германии, в Брюсселе. Вот, и сейчас в Вильнюсе мы напоминаем о том, что война продолжается, что Украине нужна помощь. И несмотря на такую, как бы, вот, не хочется говорить усталость, но тем не менее, начались уже другие войны, да, внимание общественности отвлекается. Тем не менее, вот этот призыв и посыл, который заложен в идее организации здесь выставки в Вильнюсе, продолжать поддерживать Украину. Это война, это не за территории, война за ценности. Пытается Россия навязать русский мир, но для всех нормальных людей это неприемлемо. И Украина этому сопротивляется, и долг всех людей поддерживать сопротивление Украины. Поэтому вот эта выставка такая трагичная, 36 фотографий детей погибших, короткое описание, как бы, что они хотели, кто они там были. Вот, ну вот мы этой выставке пытаемся призывать и продолжать помощь Украине.
1: Угу. Да, и это в первую очередь, конечно, это трагедия, во вторую очередь это преступление. А с этим что-то происходит, Европа как-то, может быть, реагирует, европейские суды по правам человека, что-то, какие-то контакты есть?
0: Да, контакты есть, и самую, конечно, огромную большую работу ведут украинские правоохранительные органы, они фиксируют и документируют те преступления, которые происходят на территории Украины во время войны, и им помогают общественники. Харьковская правозащитная группа как раз с самого начала войны, уже с февраля, создала коалицию «Трибунал против Путина» и объединила несколько крупных общественных организаций, которые и раньше занимались документализацией военных преступлений с 2014 еще года. Вот, и они ведут эту работу в помощь. У них огромная база данных уже. Опрашивают, документируют, пересылают документы в МУС, Международный уголовный суд, в другие международные структуры. Но эта работа параллельно ведется. А мемориал, как может, тоже в этом помогает. И наши коллеги, российские коллеги, которые сейчас находятся в Европе, Центр защиты прав человека «Мемориал», они в прошлом году ездили с мониторинговой миссией в Украину и тоже помогали мониторить, участвовали в мониторе, выпустили большой доклад. Конечно, это в помощь. Это основную работу делают украинцы, но это некая помощь. И их экспертиза цена, потому что они занимались все время документализацией преступлений России в Чечне, в чеченских войнах, в грузинской войне, в других разных конфликтах. И они вот проводят эту линию безнаказанности российских властей, безнаказанность на тех преступлениях, приводит к новым преступлениям. Ну, то есть, мне кажется, это очень такой ценный взгляд, и надо смотреть в исторической перспективе. Так что да, эта работа ведется, и правозащитные организации, в том числе «Мемориал», ну, по возможности пытаются участвовать в этом.
1: Говорил руководитель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Презентует выставку в Вильнюсе Ассоциация «Мемориал Вильнюс», говорит руководитель проекта «Поддержка политзаключенных» «Мемориал» Сергей Давидис.
2: Работа по фиксации военных преступлений российской власти, российского государства в Украине в ходе этой агрессивной войны, она ведется и в Украине, и международными разнообразными самими организациями, общественными, и в структурах ООН, и другими. И понятно, что роль мемориала российской организации, понятно, что Харьковская правозащитная группа тоже часть мемориала, и она огромную роль играет в документации этих репрессий. Эта выставка, она основана на их материалах, но если брать мемориал в целом, то это в первую очередь, хотя не только российская организация, большая часть входящих в мемориал, в сущности, это российские организации, даже если они в изгнании. И понятно, что тут вклад в документацию военных преступлений мемориала, он скорее символический. Понятно, что мы не можем и не нужно каким-то образом там конкурировать, лезть туда, где это травматично. Тем не менее, эта символичность тоже важна, и поэтому наши коллеги участвуют в документации. У нас была мониторинговая миссия в Украину в начале этого года, и вот сейчас еще одна должна состояться. И ценность этого не в том, что мы откроем какие-то новые факты, потому что на самом деле масштабы документирования и государственными органами Украины, и международными организациями, общественными организациями, они огромные и соответствуют масштабу преступлений, которые происходят. И чисто материальный вклад, который вот в добавление этой документации может внести мемориал, он, конечно, невелик. Но то, что российская организация в этом участвует, что люди с российскими паспортами фиксируют эти преступления, это само по себе важно именно как символ. И мы в этом смысле, конечно, эту работу будем продолжать. С одной стороны, важно это, а с другой стороны, ведь в России сотни людей сидят в тюрьме за то, что они рассказывали о военных преступлениях. Сотни людей сидят в тюрьме за то, что они так или иначе пытались помочь Украине. Посылали деньги, пытались присоединиться к ВСУ, осуществляли какие-то акции прямой поддержки Украины или символического, но физического протеста. Поджигали военкоматы, портили рельсы, по которым везут военную технику, еще каким-то образом помогали Украине. И если сейчас эта поддержка этих людей, она важна по каким-то моральным соображениям, то когда война закончится, поддержка этих людей будет важна еще и потому, что важно предотвратить повторение того, что произошло и происходит сейчас. Это еще не кончилось. 24 человека в Киеве посчитали окончательные итоги удара ракеты по жилому дому. Из них 2 ребенка. Но когда эта война закончится, и люди перестанут погибать, очень важно будет добиться того, чтобы это не могло повториться. Это наша общая ответственность и поддержка тех людей, которые в России выступают против войны, в том числе и в первую очередь тех, кто за это сидит в тюрьме. Она важный элемент вот этих усилий по предотвращению повторения войны, агрессии со стороны России, усилий, направленных на то, чтобы Россия стала нормальной демократической страной, которая больше не представляет угрозы для соседей.
1: Это был руководитель проекта «Поддержка политзаключенных» «Мемориал» Сергей Давидис. В этом году дорожные службы планируют отремонтировать 200 километров участков автомагистрали Вильнюс-Клайпеда и Вильнюс-Паневежис. Руководители компании «Виа Литова» призывают водителей обращать внимание на ограничение движения и заранее планировать время поездок. Сегодня начался ремонт 5-километрового участка магистрали Вильнюс-Каунас от развязки Универонис в сторону Берулички и по направлению к Каунасу. По словам Мартина Сагидаминскаса, на ремонтируемых участках стремятся обеспечить максимально удобное движение. Специалисты Национального центра общественного здоровья напоминают, что после возвращения в пустовавшие зимой усадьбы и садовые домики очень важно тщательно очистить помещение. Советник отдела управления инфекционными заболеваниями Ошера Валайкине говорит, что в долго неотапливаемых и нежилых помещениях могут поселиться грызуны, распространяющие опасные инфекционные заболевания. По ее словам, заразиться можно не только напрямую, но и через пищу, воду или загрязненные поверхности. Частные клиники Каунаса отмечают, что к ним ежегодно обращается все больше иностранцев, приезжающих ради медицинского туризма. Чаще всего из Великобритании, Ирландии, Германии и Канады. По словам одного из них, Кори Пейна, живущего в Каунасе почти 2 года, цены здесь значительно ниже, а уровень обслуживания чрезвычайно высокий. Эксперты сообщают, что иностранцев больше всего интересуют пластические и ортопедические операции. По данным журнала «Рейтинги», в школах в качестве второго иностранного языка все чаще выбирают испанский язык вместо русского. Подробнее об этом журналистка Юни Кучинская.
3: Русский язык в школах Литвы уступает место испанскому и немецкому языкам. За 4 года число желающих изучать русский язык сократилось более чем вдвое. До вторжения России в Украину русский язык как второй иностранный ежегодно начинали изучать где-то 19-20 тысяч шестиклассников Литвы. Оставшиеся третьи выбирала немецкий, французский или испанский языки. Немецкий язык выбирали примерно 18% шестиклассников, французский 7-8%, а испанский 3-4%. Основных причин такого выбора было 3. В Литве было подготовлено больше всего учителей русского языка. Значительная часть родителей сама изучала русский язык и считала, что сможет помочь детям. И, наконец, до войны распространялась идея, что жителям страны, находящейся на перекрестке, разумно знать один язык западного мира и один восточного мира. За 4 года войны выбор второго иностранного языка у литовских школьников кардинально изменился. В прошлом 25-м году русский язык в качестве второго иностранного выбрали уже только 9680 шестиклассников, почти на 10 тысяч меньше, чем 4 года ранее. Наибольшее снижение зафиксировано в столице. Вильнюс принял целенаправленные решения и вовсе исключил русский язык из списка языков, доступных для выбора в качестве второго иностранного языка. Таким образом, число изучающих немецкий язык за 4 года выросло на 62%, число изучающих французский на 36%, а наиболее стремительно увеличилась доля изучающих испанский язык сразу в 4 раза. Если рассматривать все возрастные группы, видно, что испанский язык в школах Литвы уже начинают догонять французский. Испанский изучают 12130 учеников, тогда как французский 15670. Однако в младших классах теперь чаще выбирают именно испанский язык.
1: Главное посмотреть потом будет, какие результаты на самом деле. У вас нет сейчас, наверное, статистики, да, такой?
3: Ну, знаете, испанский язык легче выучить всех лингва-франко языков. Мне кажется, что достаточно 400 часов, чтобы выучить этих язык. А другие языки, например, и русский, и особенно немецкий, где-то надо 1000-1200 часов, чтобы эти языки выучить, и выучить, ну, хорошо, или где-то B2 на этом уровне.
1: Говорила журналистка Юни Кучинская. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве будет облачно, в большинстве районов кратковременные дожди, местами сильные, возможны грозы, ветер переменных направлений 7-12 метров в секунду, местами при грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура ночью 8-13 градусов тепла. Завтра днем по стране обычно облачно с прояснениями, местами преимущественно в северных районах небольшой дождь, ветер западных направлений 8-13 метров в секунду. Температура 15-20 градусов, на западе местами местами 11-14 градусов тепла. В Вильнюсе ночью кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура 10-12 градусов тепла. Днем небольшой дождь, температура 15-17 градусов выше нуля. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке. И наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ.ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Венкартыня планета». Сейчас 16 часов 27 минут.
4: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania. Gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
5: Šiandien laidoje 60 minučių. Utenos rajone nukritęs dronas turėjo sprogstamųjų medžiagų. Sprogmenys neutralizuoti vietoje. Nuo rytojaus bus galima teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti. Gyventojams planuojama išdalyti daugiau nei pusšešto milijono eurų. Bulgarijai laimėjus Eurovizijos konkursą šalies sostinėje Sofijoje sparčiai rezervuojami viešbučiai kitų metų gegužės mėnesiui. Laida 60 minučių po 17 valandos žinių.
6: Nenušaunamų siužeto laidoje mes su Rasa Drazdauskene aptarėme kelis pažiūrėtus naujus detektyvinius serialus ir žvilgtelime į tolimesnę serialų ateitį. Laidos klausykite šiandien po 18 valandos žinių.
7: Lietuvoje vėl nukritęs dronas su sprogstama medžiaga kaitina politinį lauką. Droną vėl aptiko gyventojas, o informavimo sistema suveikė pavėluotai. Prezidentūra sako, kad algoritmai nesuveikė, antidroninių sistemų pirkimas ir diegimas vėluoja. Tuo tarpu valstybės kontrolė pažymi, kad gynybos fondo pinigai pernai liko nepanaudoti, nors lėšų trūko civiliniai saugai. Todėl pinigus teko brangiai skolintis. Ar Lietuvai įmanoma suvaldyti įskrendančius dronus? Apie tai pakalbėsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
8: Radijas.
9: Sveiki, su jumis Vienkartinė planeta ir Inga Janiulytė Temporin. Šiaulių pietinio didžiųjų apuokų porai pernai persikėlus perėti kitą daugiabutį, trys jų jaunikliai su žmonių pagalba miesto aplinkoje gyvena ir mokosi skraidyti.
10: Praktiškai visi pasižiūri po automobiliais, kad nebūtų, nes neaišku, kurie iš pat nakties, kur. Sekam kaip didžiausią serialą, atrodo, įsijungia į visą šitą.
11: Tikslas yra nuo Šiaulių, kad didžiųjų apuokų populiacija neišnyktų ir nuo Šiaulių jim paprasčiausiai plėstųsi.
9: Vis tik nerimaujama, kad nepasikartotų praėjusių metų scenarijus, kuomet du iš trijų jauniklių žuvo dėl neizoliuotų elektros oro linijų laidų. Tuo metu Latvijoje didžiųjų apuokų fiksuojama daugiau, bet ir čia jie susiduria su dideliais iššūkiais.
12: Esame uždėję GPS siųstuvus 15 didžiųjų apuokų. 5 iš jų liko gyvi. Toks yra mirtingumo rodiklis.
9: Apie visą tai kviečiu klausytis artimiausią pusvalandį.